0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы, опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы, может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы, возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги, вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи. День дисциплины, четких договоренностей, понятных целей. Постарайтесь сделать все максимально хорошо. Рыбы. Могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ранее считалось, что человеческий мозг – это единый орган, который планомерно растет из одной группы.

0: группы клеток. Но свежее исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, доказывает, это не так. Наш мозг – это составная конструкция. На самых ранних стадиях эмбриона параллельно развиваются две абсолютно независимые нервные системы. Одна из них дает начало переднему и среднему мозгу, другая – заднему. Первая линия отвечает за нашу логику и сознание, вторая – за инстинкты. Ученые считают, что 500 000 лет назад это вообще были два разных органа у наших далеких предков, которые в итоге оказались пространственно объединены в единый мозг. Так что если вы с самого утра мучительно спорите с собой, прислушаться к логике и пойти на работу, или поддаться инстинкту и остаться в постели, знайте, это две системы пытаются найти компромисс, который эволюция ищет последние 500 000 000 лет.
1: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 25 сентября 2002 года в Иркутской области на высоте 30 километров взорвался Витимский болид. Событие произошло в окрестностях реки Витим, отсюда и название. Мощность взрыва оценили в 200 тонн тротила, зону разрушений – почти 100 квадратных километров. По масштабам инцидент уступил лишь падению Тунгусского метеорита. Очевидцы рассказывали, что во втором часу ночи вдруг стало светло, как днем, а по небу пролетел шар размером с лунный диск. У него было бирюзовое свечение и красноватый искрящийся хвост. Через 30 секунд раздался далекий взрыв. Пролет небесного тела зафиксировал спутник ВВС США на высоте 62 километров. Но в 30 километрах от Земли болид скрылся из вида. Установить его место падения в глухой тайге так и не удалось. Экспедиции в тайгу снаряжали, но нашли только территорию с поваленным лесом и вырванными с корнями деревьями, а при съемке с вертолета в кадр попала коллекция воронок. Но наука до сих пор не может дать однозначный ответ на вопрос о том, что же тогда упало на Землю в Иркутской области.
4: Ульяновск FM.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 25 сентября в 16 часов креативное пространство «Квартал» на улице Ленина, 78, в Ульяновске откроет осенний сезон программы для единомышленников. Вечер начнется с живого джазового выступления, а в 18 часов пройдет мастер-класс по киносайге. А в 19 часов состоится первый показ киноклуба «Киноклубень» с мультфильмом Тома Мура «Песнь моря», после чего гости смогут послушать пластинки, поиграть в настольные игры и согреться горячими напитками. 26 сентября с 9 до 14 часов рядом с домом быта на улице Гончарова, 23Б, в Ульяновске будет работать передвижной флюорограф. Жители города смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование. Результаты сообщат на месте в течение нескольких минут. С собой нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Акцию проводят во время недели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона. В Ульяновской тюрьме для осужденных перед освобождением провели уроки жизни. Инспектор службы УФСИН Ольга Анисимова организовала встречу с профильными специалистами, чтобы помочь людям адаптироваться и не совершать новых ошибок. Директор кризисного центра Максим Шаров рассказал о центре пробации и мерах поддержки бывших заключенных. Специалист кадрового центра Димитровграда Светлана Сычева объяснила устройство социального контракта, рассказала о вакансиях и напомнила об основах Трудового кодекса. Москва и Минск созовут 25 сентября в ООН встречу высокого уровня для запуска работы над Евразийской хартией многообразности и многополярности. Об этом сообщил директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Кирилл Логвин. Идея документа впервые прозвучала на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года. А в июне 2024 Владимир Путин выступил с инициативой создания архитектуры безопасности в Евразии, пишет ТАСС. Машиностроители «Росатома» изготовили главные циркулярные насосы первого контура для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах в Димитровграде, способные работать с натриевыми теплоносителями при высоких температурах и обеспечивать полную герметичность оборудования. Успешное испытание, которого подтвердил главный конструктор Сергей Бабушкин, станет сердцем установки четвертого поколения, главной экспериментальной площадкой атомной энергетики. Монтаж насосов планируется завершить до конца текущего года. Российские ученые создали из арктического мха фильтрующий материал, способный удалять из воды тяжелые металлы, фенолы и нефтепродукты. Разработка предназначена для очистки городских и промышленных стоков, получила патент и готова к внедрению на действующих очистных сооружениях или в системах локальной очистки. Использование возобновляемого российского сырья делает технологию экологичной, что позволяет применять ее при ликвидации техногенных аварий. На основе изучения молекулярных механизмов создана модель для разработки сорбентов с заданными характеристиками.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Ульяновск ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 сентября 1992 года родился американский певец и автор песен, чей голос называют завораживающим, вокал мощным, а тексты проникновенными – Тедди Свимс. При рождении его звали Джейден Колин Димсдейл. Отец-пастор с детства прививал сыну любовь к соул-музыке, и тот поначалу пел альтернативный рок, соул и глэм-метал. Переломным стал 2019 год, когда музыкант стал активно выкладывать в сети кавер-версии известных песен, и пришла первая волна популярности. Тогда же он взял псевдоним «Тедди» — это отсылка к его крупному телосложению, а «Swims» — аббревиатура от фразы «Someone who isn't me sometimes» — «Кто-то, кто временами не я». Прорывом стал сингл «Lose Control» в 23-м году, который возглавил чарт Billboard Hot 100. В декабре 24-го Тедди выиграл с этой песней Billboard Music Awards в номинации «Лучшая песня на радио». Тедди Свимс счастлив с певицей Райш Райт, а зимой 25-го у пары родился первенец.

0: Ульяновск FM.
1: Yeah. Shorty, I know what you need.

0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы. Опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы. Может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений большими тратами. Стрельцы. Возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги, вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи, день дисциплины, четких договоренностей, понятных целей. Постарайтесь делать все максимально хорошо. Рыбы, могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
0: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 сентября 1992 года родился американский певец и автор песен, чей голос называют завораживающим, вокал мощным, а тексты проникновенными – Тедди Свимс. При рождении его звали Джейден Колин Димсдейл. Отец-пастор с детства прививал сыну любовь к соул-музыке, и тот поначалу пел альтернативный рок, соул и глэм-метал. Переломным стал 2019 год, когда музыкант стал активно выкладывать в сети кавер-версии известных песен, и пришла первая волна популярности. Тогда же он взял псевдоним «Тедди» — это отсылка к его крупному телосложению, а «Свимс» — аббревиатура от фразы «Someone who isn't me sometimes» — «Кто-то, кто временами не я». Прорывом стал сингл «Lose Control» в 23-м году, который возглавил чарт Billboard Hot 100. В декабре 24-го «Тедди» выиграл с этой песней Billboard Music Awards в номинации «Лучшая песня на радио». «Тедди Свимс» счастлив с певицей Райш Райт, а зимой 25-го у пары родился первенец.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Свияжск-ФМ.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В Ульяновске по поручению главы города Александра Балдакина начали подготовку к весеннему паводку. В микрорайоне Мостовая чистят водоотводные лотки, траншеи и канавы для отвода стоков при затяжных дождях. Накануне специалисты управления инженерной защиты прочистили водопропускную траншею у дома 21 по улице Пригородной, а также сделали 5-километровую противопожарную опашку в селах Белый Ключ и Арская. На склад государственной аптеки Ульяновской области за неделю поступило 7 тысяч упаковок льготных лекарств на сумму более 52 миллиона рублей. Среди них препарат от бронхиальной астмы и по программе 14 высокозатратных нозологий. Скоро медикаменты отгрузят в аптечные учреждения. Узнать подробности можно по телефону горячей линии 34 00 03. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия с признательностью принимает приглашение на саммит G20, который пройдет с 14 по 15 декабря в Майами. По его словам, данное предложение будет рассмотрено, и российская сторона по дипломатическим каналам обсудит с США возможность участия Владимира Путина в этом форуме. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил направление приглашения российскому лидеру. Стоит отметить, что решение об окончательном участии главы государства будет приниматься ближе к дате проведения мероприятия. После завершения необходимо дипломатических процедур. В Госдуме предложили выдавать школьникам из нуждающихся семей продуктовые сертификаты на июнь, июль и август. Инициатива связана с тем, что после закрытия школьных столовых расходы на питание полностью ложатся на родителей. Размер сертификата привяжут к региональной стоимости школьного питания, а тратить его можно будет только на утвержденные продукты – мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, крупы, овощи, фрукты и хлеб. Выдавать готовые наборы не планируется. Сертификат для учеников с 5 по 11 классов будут привязаны к статусу льготника, а для начальной школы к факту получения семей единого пособия. В тайском национальном парке Тхонгхабхун ботаники обнаружили новый эндемичный вид растения – миниатюрный черный дьявольский цветок, лишенный хлорофилла и питающийся за счет подземных грибов на нетипичной для рода его высоте 970 метров. Несмотря на то, что популяция из менее чем 50 экземпляров растет под опавшей листвой, на охраняемой территории ученые квалифицировали ее как находящуюся под угрозой исчезновения из-за крайне малой площади обитания и риска случайного повреждения туристами растений или их грибной сети. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек.
4: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 13-15. Днем плюс 18-20.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Великолепная Энни Ленокс и песня «Why» — музыка, которую мы любим. Вот вопросы «почему» можно смело задавать в пятницу. Например, «почему пролетела рабочая неделя?» Да почему? Музыка, потому что у нас хорошая и настроение отличное. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошей пятницы, отличной подготовки к выходным. У нас впереди «Монокини», «Дотянуться до солнца».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

0: Либо мы до солнца, либо солнце до нас, но кто-то точно дотягивается. А впереди у нас песня про тех, кто солнца боится. Это музыкальная новинка года, Tame Impala и певица Джани, песня «Дракула». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Вот на этой неделе не зря был День хоббитов. Мы рассказывали и про эльфов, и про хоббитов, а сегодня поговорим про гоблинов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Гоблины — это сверхъестественные существа из фольклора, которые стали одним из самых популярных персонажей в жанре фэнтези. Как правило, они низкого роста, у них заостренные длинные уши, крючковатый нос. Сегодня — гоблины. Гоблины рождаются из камней. Согласно корнуольским поверьям, они буквально кристаллизуются из земных пород, грязи и плесени в глубоких пещерах, поэтому их кожа часто имеет землистый, серый или бурый оттенок. Современные гоблины зеленые – это из-за настольной игры Warhammer Fantasy Battle, которую сделали именно зеленых гоблинов своей визитной карточкой. Игра до сих пор существует и называется Warcraft. Прямой аналог гоблина в славянской мифологии – овинник, дух, живущий в сараях для сушки зерна. Аналогом злых гоблинов выступают жуликуны – мелкие пакостные демоны, вылезающие из прорубей на святки. В Японии нишу гоблинов делят два существа – капа – водяной гоблин и древние горные гоблины – карасу тенгу – крылатые существа с птичьими клювами, ворующие детей. В мифологии зулусов в Африке существуют такалоши – крайне злобные гоблины, которых колдуны призывают для наведения порчи. Из-за страха перед ними многие жители ЮАР до сих пор ставят свои кровати на кирпичи, веря, что такалоши слишком малы и не смогут залезть на возвышение ночью. Гоблинов довольно просто узнать, даже если они притворяются людьми. Согласно британскому фольклору, искренняя человеческая улыбка или смех вызывают у гоблинов физическую боль и приступ ярости. Самый известный гоблин эпохи Возрождения – это Робин Добрый Малый или Пак из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Пак – это не имя собственное, а название целого вида лесных духов, гоблинов или фей. В культовом фэнтези-фильме «Лабиринт» 1986 года роль Джареда, короля гоблинов, исполнил рок-музыкант Дэвид Боуи. Вы наверняка видели его в этом образе. Именно с таким образом с тех пор ассоциировался глэм-рок. Гринч не является гоблином, несмотря на зеленую кожу и то, что он живет в горной пещере. В книгах Гринч – это название редкого биологического вида, и в других произведениях автора упоминаются и другие гринчи. Кстати, в первой книге Гринч не был зеленым. И что на первом месте? Number one. Тайное увлечение классических гоблинов.

0: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.
1: Хорошая музыка с нами всегда, и уж тем более в такую-то пятницу. А если у вас закрылись вопросы, сомнения, когда же звучит у нас прекрасная музыка, по какому такому расписанию, пусть следующая песня будет вам ответом. Это Зейн Малик и певица Сия, «Duck Till Dawn» или «От заката до рассвета». Хотя у нас и от рассвета до заката тоже все в полном порядке.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.
2: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть

0: Последнюю четверть часа мы, как всегда, ознакомимся с хитами золотой коллекции. Тройка песен уже нас ожидают. В этом выпуске Долорес Риордан, чуть раньше Макси Прист и песня «Close to You». Очень душевная, трогательная песня. Обратите внимание, откроют золотую коллекцию Roxette «Listen to your heart».
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: золотой коллекции этого часа Долорес Риордан, песня «Ordinary Day». Уже скоро, казалось бы, наша обычная пятница станет чуточку необычной, потому что впереди 5 песен о любви, а эти хиты, как всегда, меняют наш день и, как всегда, к лучшему. 5 песен о любви начнем в 13.05, а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Пираты Карибского моря».
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 18-20.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Сегодня пять песен любви откроют «Танцы минус». Их песня, которая появилась не так давно, называется она «Игра». Чуть раньше у нас «No Doubt, Don't Speak», а прямо сейчас «Three Doors Down, Here Without You».

0: 5 песен о любви на радио Ульяновск-ФМ.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: У нас наступает последняя четверть часа, а это значит, приближаются песни золотой коллекции. Три музыкальных жемчужины, которые нас всегда радуют, всегда удивляют. В этом выпуске Нелли Фуртадо, All Good Things Come to an End, чуть раньше Ace of Base, а откроют золотую коллекцию Fancy, Flames of Love.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции этого часа Нелли Фуртадо «All good things come to an end», о том, что все хорошие вещи рано или поздно заканчиваются. Вот и эта рабочая неделя завершается, но не быстро, не сразу. У нас впереди Моби с песней «Послин», а еще по плану инструментальная музыка. И в этот раз песнь «Окарины».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Сарай. Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Лана Дель Рей, Young and Beautiful, молодость и красота. Но кто сказал, что эта песня не про нас с вами? Хотя согласен, в каких-то случаях нужно выбирать либо то, либо другое. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошего завершения недели, отличной пятницы. Сегодня 25 сентября, а впереди у нас группа «Сплин» о том, что любят делать люди по ночам.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

Возможно, клип на эту песню получит номинацию как лучшее музыкальное видео в ночь с воскресенья на понедельник. Но пока загадывать не будем. Это новая песня от Мадонны и Мартина Гаррикса под названием «Бизар». Не забываем про золотые хиты. Движемся только вперед. У нас Билли Джоэл, «A Matter of Trust».

0: и Вика Жигулина. К песням «Золотой коллекции» сегодня еще обязательно вернемся и не раз. Скоро послушаем «Modern Talking», «Last Exit to Brooklyn». А еще у нас, как всегда, в последние минуты часа инструментальная музыка, «Фидель Викет» и мелодия «Back to Life».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 18-20.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас. Романтичные песни с нами всегда, некоторые из которых вызывают особо бурную реакцию. Но тут зависит, конечно, все от личного настроя. Впереди Наутилус Помпилиус, песня «Тутанхамон». И чтобы найти в этой песне что-то романтичное, нужно как минимум постараться. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошей пятницы, чтобы сегодняшний день складывался у вас хорошо и удачно.

Музыка, которую мы любим, это Португал The Man, Feel It Still. Сегодня 25 сентября отмечается день таких работников, к которым мы обращаемся часто, часто в последний момент, которым мы доверяем, которые нам помогают. Сегодня отмечается Всемирный день фармацевта. Так что если вы сейчас в аптеке, работаете или просто зашли, то отдельные поздравления. У нас впереди Танита Тикарам, Twist and My Sobriety, музыка, которую мы любим.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Согласитесь, что пятницу, финал недели, гораздо приятнее проводить в компании не только золотых хитов, но и музыкальных новинок. У нас впереди молодой талант, певица из Англии Сиена Спиро и песня «Die on this hill».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. Перед нами уже три музыкальных произведения, которые заслуживают, как всегда, отдельного внимания, поэтому они и собираются вместе в золотой коллекции. Три песни, которые прошли сквозь время и которые собрали вокруг себя кучу поклонников. В этом выпуске Джастин Тимберлейк, чуть раньше Дайдо, и откроют золотую коллекцию Kiss I Was Made for Loving You.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: золотой коллекции Джастин Тимберлейк «Cry Me a River». Уже скоро послушаем Cher «Believe», а еще у нас по плану инструментальная музыка, в этот раз Сантана «I Love You Much Too Much».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ». Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России завели уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Ульяновск. Следователи и криминалисты Следкома РФ работают на местах происшествия. Они собирают и фиксируют доказательства. Также они устанавливают возможных диверсантов, причастных к преступлению. В северной части города из-за атаки беспилотных летательных аппаратов обломки повредили контактную сеть трамвайных путей, из-за чего остановилось движение трамваев на проспекте Нариманова. На месте работают ремонтные службы. Восстановить движение планируют в течение суток. По предварительной информации, работы основных систем жизнеобеспечения города и снабжения коммунальными ресурсами не нарушены. Для безопасности перекрыли движение на ряде улиц в северной части города, сообщил губернатор Алексей Русских на заседании штаба. С 1 октября в России вступает в силу закон, ограничивающий количество одновременно действующих дорогих микрозаймов. Микрофинансовые организации не смогут выдавать одному заемщику более двух кредитов с полной стоимостью выше 200% годовых. Это нововведение коснется только тех клиентов, которые подадут заявку после указанной даты и не затронет уже обслуживаемые обязательства. В связи с этим россиян предостерегли от обращения к нелегальным кредиторам в случае отказа официальных МФО и посоветовали при возможности отложить планируемую трату. Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям 3-й международной научно-практической конференции «Большой Алтай. Прародина тюрков» подчеркнул ее международный авторитет и значимость. По его словам, за прошедшие годы форум объединил ученых, деятелей культуры и представителей власти из разных стран для введения предметного диалога по вопросам истории, искусства, тюркологии и алтаистики, а также для сбережения духовного наследия народов Евразии. Российский лидер выразил уверенность, что конференция даст старт современным проектам по укреплению межрегионального гуманитарного сотрудничества, пожелал плодотворной работы и отметил, что в этом году мероприятие впервые состоится в Казахстане. Рабочие гравийного завода в Дейнхаме обнаружили в Дунае около тонны древних железных прутьев, крупнейшую подобную находку в Европе. 540 брусков длиной 30 см, датируемых 4 веком до нашей эры, оказались полуфабрикатными для переработки. Из них можно было изготовить 500 мечей или 8000 гвоздей. Ученые предлагают, что груз затонул при перевозке по реке, а источником сырья были мастерские выше по течению Дуная. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек.
2: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 13-15. Днем плюс 18-20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Золотые хиты, эдакий сайсок, Can't Help Falling In Love. Некоторые песни как будто бы нас уже замедляют к концу недели, настраивают и на вечер пятницы, и на выходные, но пока торопить события не будем, кому-то нужно еще сохранить рабочее настроение. С вами Андрей Королев, день добрый, впереди у нас Total и песня «Адреналин».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Это одна из музыкальных новинок года, Алук и Халид и песня «Dive into me». Сегодня пятница, 25 сентября, а в предстоящее воскресенье будет отмечаться Всемирный день туризма. Туризм пока никто не отменял. Погода будет позволять как минимум прогуляться. И про спортивные мероприятия тоже не забудем. Впереди Сиси Кейдж, «I can lose my heart tonight». Золотые хиты.

Первый экранный поцелуй Майкла Джексона был запечатлен именно в клипе на песню «Remember the Time». Ну и $2 миллиона, именно таков был бюджет ролика в 1992 году. С нами «Золотые хиты». Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Желаю прекрасной пятницы. Скоро здесь Эд Ширан, «Perfect», и Анжелика Варум.

Iron Perfect, золотые хиты их, то, что в моде, в компании которых мы ударно и легко завершаем очередную рабочую неделю. А прекрасного всем вечера пятницы. Крис Ри впереди. The Road to Hell.

0: Яркие хиты минувших десятилетий с нами в золотой коллекции Seal – It's a Man's Man's World. А скоро Roxette – Spending My Time и музыка, понятная без слов. В финале часа – Pascal Little Blonde, мелодия Feelings Undercover.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Все для комфорта дома. Удобно.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина,

0: радио «Ульяновск-ФМ». Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: Для школьников из Ульяновской области, столкнувшихся с трудностями в учебе или общении, круглосуточно работает федеральная линия психологической помощи «Школа доверия», запущенная Министерством просвещения Российской Федерации. Позвонив по бесплатному номеру 8 800 707 0201, организованному на базе Федерального координационного центра Московского государственного психолого-педагогического университета, дети могут получить квалифицированную поддержку специалистов по широкому кругу тем, от адаптации и низкой учебной мотивации до агрессивной поведения, переживаний из-за успеваемости, а также конфликтов со сверстниками и взрослыми.
3: В рамках национального проекта «Семья» в Ульяновской области продолжается системное обновление детских садов. После завершения ремонта в прошлом году детских садов «Снегурочка» и «Солнышко» в текущем году работы пройдут еще в 6 учреждениях, а на будущий год уже запланирован капитальный ремонт 8 садиков в Ульяновске, Димитровграде, Новоспасском, Цильницком и Чердаклинском районах, плюс 3 учреждения на 2028 год. Параллельно с этим регион развивает новые форматы дошкольного образования, став одним из первых по внедрению ранней профориентации и созданию медиа-студии для детей. А также чествуют работников сферы, которым губернатор Алексей Русских вручил заслуженные награды перед профессиональным праздником.
4: С 1 октября в России вступает в силу закон, ограничивающий количество одновременно действующих дорогих микрозаймов. Микрофинансовые организации не смогут выдавать одному заемщику более 2 кредитов с полной стоимостью выше 200% годовых. Это нововведение коснется только тех клиентов, которые подадут заявку после указанной даты и не затронет уже обслуживаемые обязательства. В связи с этим россиян предостерегли обращение к нелегальным кредиторам в случае отказа официальных МФО и посоветовали при возможности отложить планируемую трату.
5: В Госдуме предложили выдавать школьникам из нуждающихся семей продуктовые сертификаты на июнь, июль и август. Инициатива связана с тем, что после закрытия школьных столовых расходы на питание полностью ложатся на родителей. Размер сертификата привяжут к региональной стоимости школьного питания. Отдать его можно будет только на утвержденные продукты – мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, крупы, овощи, фрукты и хлеб. Выдавать готовые наборы не планируется. Сертификат для учеников с 5 по 11 классов будут привязаны к статусу льготника, а для начальной школы к факту получения семьи единого пособия.
6: В тайском национальном парке Тхонгхапхум ботаники обнаружили новый эндемичный вид растения – миниатюрный черный дьявольский цветок, лишенный хлорофилла и питающийся за счет подземных грибов на нетипичной для рода его высоте 970 метров. Несмотря на то, что популяция из менее чем 50 экземпляров растет под опавшей листвой, на охраняемой территории ученые квалифицировали ее как находящуюся под угрозой исчезновения из-за крайне малой площади обитания и риска случайного повреждения туристами растений или их грибной сети.
7: Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек.
8: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
9: Прогноз погоды в Ульяновске.
10: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 20 тепла.
11: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

0: так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно. Знаешь, знаешь, остатки сигарет сегодня ночью. Знаешь, знаешь, мне некому звонить.
1: Немного снижаем рабочий темп и уже готовимся к выходным в компании любимой музыки. Это Александр Яковлев. Меня зовут Элина Гончарова, Сандра, Heaven Can Wait и Дженни Тейм Импала. Дракула впереди.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Сарай. Все для комфорта дома.

0: Александра, Heaven Can Wait, золотые хиты. Золотой осенью, по-моему, прекрасная комбо для отличного вечера пятницы. Пусть завершение рабочей недели будет добрым. Из музыки впереди ЗАЗ. Живи.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
2: Радио Ульяновск FM.

История, рассказанная не единожды. Вариант Лиз Маклернон, влюбленная женщина в нашей золотой коллекции. A Heart's Wonderful Life впереди. Bruno Mars, I Just Might. И музыка, понятная без слов, уже совсем скоро. Джорджо Моредер. Мелодия из фильма Flashdance.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 20 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: тот самый буги-вуги, который так характерен для стиля Бруно Марса. I Just Might не так давно буквально взорвал чарты. С нами золотые хиты и то, что в моде, прекрасное настроение вечера пятницы и, наконец, рабочая неделя позади. Отдыхаем. Далее с нами The Weeknd, Blinding Lights и уже вот-вот 90-е. Линда.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Все для комфорта дома.

Попович. В нашей компании хорошо всегда, ну и, разумеется, накануне выходных, когда самая сложная и ответственная часть недели позади, начинается все самое интересное. Лайнел Ричи с нами далее. Hello, Кейт Райан и группа «Танцы минус».

0: Николо Флофа, музыка, которую мы любим и в компании, в которой с удовольствием отдыхаем под занавес рабочей недели. Меня зовут Элина Гончарова, Вячеслав Бутусов. Ждет нас впереди Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Есть стереотип, что подержанный электромобиль с большим пробегом – это кот в мешке и потенциальный металлолом. Но свежая статистика британской ассоциации лизинга это опровергает. Там проанализировали результаты миллионов техосмотров, и оказалось, что до 65 тысяч пробега разницы между электричками и бензиновыми машинами почти нет. Ломаются одинаково редко. А вот после 150 тысяч число неполадок у бензиновых авто растет быстрее, и они сдают техосмотр на четверть хуже. Дело в том, что в электромобиле меньше деталей, которые могут износиться. Там нет сложной коробки передач, системы выхлопа или свечей зажигания. Вот только из-за большого веса батареи и более высокого крутящего момента владельцы электричек обновляют шины в два раза чаще, а при малых пробегах у них быстрее ржавеют тормоза. Вывод британских экспертов – списывать электромобили со счетов при пробеге за сотню точно рано. Но покупатели должны изучать его историю, состояние шин и батареи так же тщательно, как они изучают двигатель, коробку передач и историю обслуживания автомобиля на бензине.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Ростовск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер Ту-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 20 тепла.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 20 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM 104.2. Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот,

Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.